101.6 FM. Алиса Плюс.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели, планы. Но так упрямо.

у меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

91.6 FM. Радіо «Аліса Плюс».

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанц и новости на этот час. В Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены 4 пустых нефтяных резервуара. Принято новое регулирование, упрощающее регистрацию и проверку сельхозтехники. Объявлен конкурс молодежных инициатив и проектов общественных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Завтра в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Далее подробнее об этих новостях. В четверг рано утром в Балтском, Лудзенском и Резекненском краях была объявлена угроза воздушного пространства. Воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны. В Резекне в результате инцидента были повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. По сообщению государственной полиции, оперативные службы обнаружили на территории нефтехранилища возможные обломки дрона. В результате инцидента люди не пострадали. Тем не менее, в Резекне и на территории Резекненского и Лудзенского краев в четверг, 7 мая, были отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Полиция начала уголовный процесс по главе 10 уголовного закона «Преступления против государства». Кабинет министров во вторник, 5 мая, поддержал разработанный Министерством земледелия проект правил «Порядок оценки соответствия тракторной техники и ее прицепов». Сообщается, что новое регулирование существенно упростит процедуру индивидуальной оценки, одновременно сохраняя требования безопасности и снижая административную нагрузку на владельцев техники. Речь идет, в частности, о технике, не одобренной в странах Евросоюза и ранее не зарегистрированной, включая самодельные или собранные тракторы и прицепы. В будущем планируется внедрение цифровых решений, которые еще больше упростят документооборот. Управление образования, молодежи и спорта объявляет конкурс проектов для молодежных инициатив и неправительственных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Молодые люди и организации, работающие с молодежью, до 29 июня могут подавать заявки на проекты и претендовать на муниципальное финансирование для реализации творческих, образовательных и социально значимых мероприятий в Даугавпилсе. Общий объем финансирования составляет 10 тысяч евро. На реализацию одного проекта может быть выделено до 1 тысячи евро. Дополнительную информацию можно получить в Управлении образования, молодежи и спорта. Как сообщалось ранее, завтра, 9 мая, в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. С 11 до 15 часов в Центральном парке жителей и гостей города ждет программа, объединяющая движение, культуру и науку. В течение дня можно будет принять участие в интерактивной игре «Открой Европу» с выполнением 15 заданий. Запланированы также ориентирование, спортивные занятия, игры большого формата, детские соревнования и творческие мастерские. В научном блоке будут представлены образовательные возможности Даугавпилского университета, медицинского колледжа, Латгальского индустриального техникума и Даугавпилского техникума технологий и туризма. В экспозоне можно будет познакомиться с квадроциклами, электро- и гибридными автомобилями, так что встречаемся в 11 часов в Центральном парке. В свою очередь, в эфире радио «Алисе Плюс» в течение всего дня День Европы будет отмечаться специальной программой «27 стран, 27 песен». Слушатели ждут презентации стран Европейского Союза, музыка этих стран, поздравления и праздничное настроение на протяжении всего дня. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 8 мая. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха от плюс 5 градусов ранним утром до плюс 15 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер может достигать 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

ближайшем выпуске новостей. В Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены 4 пустых нефтяных резервуара. Принято новое регулирование, упрощающее регистрацию и проверку сельхозтехники. Объявлен конкурс молодежных инициатив и проектов общественных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Завтра в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ароду найдены очки в черной оправе. Контактный номер телефона 29 880 007. В микрорайоне Ругеле найдены документы на имя Камила Юнусова. Контактный номер телефона 27 119 103. В центре города была утеряна серебряная сережка с топазом. Контактный номер телефона 28 217 524. Утерян школьный проездной на имя Ксения Кравченко. Контактный номер телефона 29 924 403. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанц и новости на этот час. В Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены 4 пустых нефтяных резервуара. Принято новое регулирование, упрощающее регистрацию и проверку сельхозтехники. Объявлен конкурс молодежных инициатив и проектов общественных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Завтра в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Далее подробнее об этих новостях. В четверг рано утром в Балтском, Лудзенском и Резекненском краях была объявлена угроза воздушного пространства. Воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны. В Резекне в результате инцидента были повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. По сообщению государственной полиции, оперативные службы обнаружили на территории нефтехранилища возможные обломки дрона. В результате инцидента люди не пострадали. Тем не менее, в Резекне и на территории Резекненского и Лудзенского краев в четверг, 7 мая, были отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Полиция начала уголовный процесс по главе 10 уголовного закона «Преступления против государства». Кабинет министров во вторник, 5 мая, поддержал разработанный Министерством земледелия проект правил «Порядок оценки соответствия тракторной техники и ее прицепов». Сообщается, что новое регулирование существенно упростит процедуру индивидуальной оценки, одновременно сохраняя требования безопасности и снижая административную нагрузку на владельцев техники. Речь идет, в частности, о технике, не одобренной в странах Евросоюза и ранее не зарегистрированной, включая самодельные или собранные тракторы и прицепы. В будущем планируется внедрение цифровых решений, которые еще больше упростят документооборот. Управление образования, молодежи и спорта объявляет конкурс проектов для молодежных инициатив и неправительственных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Молодые люди и организации, работающие с молодежью, до 29 июня могут подавать заявки на проекты и претендовать на муниципальное финансирование для реализации творческих, образовательных и социально значимых мероприятий в Даугавпилсе. Общий объем финансирования составляет 10 тысяч евро. На реализацию одного проекта может быть выделено до 1 тысячи евро. Дополнительную информацию можно получить в Управлении образования, молодежи и спорта. Как сообщалось ранее, завтра, 9 мая, в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. С 11 до 15 часов в Центральном парке жителей и гостей города ждет программа, объединяющая движение, культуру и науку. В течение дня можно будет принять участие в интерактивной игре «Открой Европу» с выполнением 15 заданий. Запланированы также ориентирование, спортивные занятия, игры большого формата, детские соревнования и творческие мастерские. В научном блоке будут представлены образовательные возможности Даугавпилского университета, медицинского колледжа, Латгальского индустриального техникума и Даугавпилского техникума технологий и туризма. В экспо-зоне можно будет познакомиться с квадроциклами, электро- и гибридными автомобилями, так что встречаемся в 11 часов в Центральном парке. В свою очередь, в эфире радио «Алисе Плюс» в течение всего дня День Европы будет отмечаться специальной программой «27 стран, 27 песен». Слушатели ждут презентации стран Европейского Союза, музыка этих стран, поздравления и праздничное настроение на протяжении всего дня. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 8 мая. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха от плюс 5 градусов ранним утром до плюс 15 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер может достигать 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Готовьтесь к теплым дням вместе с Инхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. 255. Загружай и приезжай.

0: Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. После майских выходных детская больница в Риге столкнулась с рекордным наплывом пациентов с травмами. В Латвии снизился уровень безработицы. Социальная служба продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах Даугавпилса. В акции «Ночь музеев» примут участие 13 туристических объектов города. В Латвии начался самый светлый период года. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: 10. maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā. Pulksten 15. tiksies ar Landskrutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietnas pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
5: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с Центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ароду найдены очки в черной оправе. Контактный номер телефона 29 880 007. В микрорайоне Ругеле найдены документы на имя Камила Юнусова. Контактный номер телефона 27 119 103. В центре города была утеряна серебряная сережка с топазом. Контактный номер телефона 28 217 524. Утерян школьный проездной на имя Ксения Кравченко. Контактный номер телефона 29 924 403. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. После майских выходных детская больница в Риге столкнулась с рекордным наплывом пациентов с травмами. В Латвии снизился уровень безработицы. Социальная служба продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах Даугавпилса. В акции «Ночь музеев» примут участие 13 туристических объектов города. В Латвии начался самый светлый период года. Далее подробнее об этих новостях. После продолжительных майских выходных в Центре неотложной медицинской помощи детской клинической университетской больницы зафиксирован рекордный наплыв пациентов. Только в минувший вторник за медицинской помощью обратилось 286 детей. Специалисты больницы особо отмечают большое количество различных травм – ушибы, переломы рук и ног, травмы спины, носа и головы. Большинство травм было связано с катанием на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения без защитных шлемов. Медики также напомнили, что с наступлением теплой погоды одной из частых причин детских травм остаются батуты. Родители призывают серьезно относиться к правилам безопасности, подчеркивая, что защитное снаряжение и внимательный присмотр за детьми помогают предотвратить тяжелые последствия. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии с приближением лета продолжает снижаться и сейчас составляет 4,7%. Как сообщают в Госагентстве занятости, это связано с началом сезонных работ. В настоящее время в агентстве зарегистрировано чуть менее 10 тысяч свободных рабочих мест. Спектр отраслей и профессий очень широк. В основном и в больших количествах ищут работников в строительстве, на производстве и в торговле. Социальная служба продолжает проводить выездные приемы в различных микрорайонах Даугавпилса. Цель таких приемов – упростить доступ к мерам поддержки для горожан, которым тяжело добираться до центрального отделения. Уже на следующей неделе услуги специалистов можно будет получить 12 мая с 9 до 12 в культурном пространстве Форштадт и 13 мая в такое же время в микрорайоне Гриева в центре Райниса. Во время встреч специалисты помогут разобраться в доступных пособиях, проконсультируют по социальным услугам, а также примут заявления и необходимые документы от жителей. 23 мая в Даугавпилсе, как и по всей Латвии, пройдет международная акция «Ночь музеев». Жителей и гостей города ждут 13 туристических объектов. Музеи, экспозиции, сакральные, культурные и образовательные учреждения, а также культурные пространства микрорайонов. Будет возможность принять участие в творческих мастер-классах, насладиться музыкой и искусством, отправиться на ночные прогулки и воспользоваться всеми специальными предложениями «Ночи музеев». С полной программой можно ознакомиться на сайте самоуправления. В Латвии начался самый светлый период года. Впереди время максимальной солнечной активности, долгих дней и максимально коротких ночей. В стране началось так называемое «солярное лето». Этот период продлится 3 месяца, до 5 августа. Пик придется на день летнего солнцестояния, который в этом году выпадает на 21 июня. В течение ближайшего квартала солнце будет находиться в самой высокой точке над горизонтом, что обеспечит не только максимальный световой день, но и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и добрых выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 8 мая. Сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха от плюс 5 градусов ранним утром до плюс 15 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер может достигать 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Latvijā ir gandrīz 39 tūkstoši daudzdzīvokļu māju. Liela daļa no tām celtas laikā, kad par energoefektivitāti nedomāja vispār. Eksperti lēš, ap 26 tūkstošiem šo ēku ir ekonomiski pamatoti renovēt. Tas nav par ideoloģiju, tas ir par rēķiniem, komfortu un mājas vērtību. Katrs sakārtots nams nozīmē mazākus izdevumus šodien un drošāku īpašumu rīt. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un lielāku drošību. Lēmums sākas ar tevi.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
7: Top, top, top!
8: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса плюс.

0: Купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, Аушрас 21. С любовью, Аушра. В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один – празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

ближайшем выпуске новостей. В Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены 4 пустых нефтяных резервуара. Принято новое регулирование, упрощающее регистрацию и проверку сельхозтехники. Объявлен конкурс молодежных инициатив и проектов общественных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Завтра в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец, давай.
8: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā Radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
9: Когда думаешь о хорошем, всё складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ароду найдены очки в черной оправе. Контактный номер телефона 29 880 007. В микрорайоне Ругеле найдены документы на имя Камила Юнусова. Контактный номер телефона 27 119 103. В центре города была утеряна серебряная сережка с топазом. Контактный номер телефона 28 217 524. Утерян школьный проездной на имя Ксения Кравченко. Контактный номер телефона 29 924 403. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаунс и новости на этот час. В Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены 4 пустых нефтяных резервуара. Принято новое регулирование, упрощающее регистрацию и проверку сельхозтехники. Объявлен конкурс молодежных инициатив и проектов общественных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Завтра в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Далее подробнее об этих новостях. В четверг рано утром в Балтском, Лудзенском и Резекненском краях была объявлена угроза воздушного пространства. Воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны. В Резекне в результате инцидента были повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. По сообщению государственной полиции, оперативные службы обнаружили на территории нефтехранилища возможные обломки дрона. В результате инцидента люди не пострадали. Тем не менее, в Резекне и на территории Резекненского и Лудзенского краев в четверг, 7 мая, были отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Полиция начала уголовный процесс по главе 10 уголовного закона «Преступления против государства». Кабинет министров во вторник, 5 мая, поддержал разработанный Министерством земледелия проект правил «Порядок оценки соответствия тракторной техники и ее прицепов». Сообщается, что новое регулирование существенно упростит процедуру индивидуальной оценки, одновременно сохраняя требования безопасности и снижая административную нагрузку на владельцев техники. Речь идет, в частности, о технике, не одобренной в странах Евросоюза и ранее не зарегистрированной, включая самодельные или собранные тракторы и прицепы. В будущем планируется внедрение цифровых решений, которые еще больше упростят документооборот. Управление образования, молодежи и спорта объявляет конкурс проектов для молодежных инициатив и неправительственных организаций «Вместе создаем Даугавпилс». Молодые люди и организации, работающие с молодежью, до 29 июня могут подавать заявки на проекты и претендовать на муниципальное финансирование для реализации творческих, образовательных и социально значимых мероприятий в Даугавпилсе. Общий объем финансирования составляет 10 тысяч евро. На реализацию одного проекта может быть выделено до 1 тысячи евро. Дополнительную информацию можно получить в Управлении образования, молодежи и спорта. Как сообщалось ранее, завтра, 9 мая, в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. С 11 до 15 часов в Центральном парке жителей и гостей города ждет программа, объединяющая движение, культуру и науку. В течение дня можно будет принять участие в интерактивной игре «Открой Европу» с выполнением 15 заданий. Запланированы также ориентирование, спортивные занятия, игры большого формата, детские соревнования и творческие мастерские. В научном блоке будут представлены образовательные возможности Даугавпилского университета, медицинского колледжа, Латгальского индустриального техникума и Даугавпилского техникума технологий и туризма. В экспо-зоне можно будет познакомиться с квадроциклами, электро- и гибридными автомобилями, так что встречаемся в 11 часов в Центральном парке. В свою очередь, в эфире радио «Алисе Плюс» в течение всего дня День Европы будет отмечаться специальной программой «27 стран, 27 песен». Слушатели ждут презентации стран Европейского Союза, музыка этих стран, поздравления и праздничное настроение на протяжении всего дня. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 8 мая. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха от плюс 5 градусов ранним утром до плюс 15 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-востока. В порывах ветер может достигать 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас, 12.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm.

0: Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
1: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум. Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Desmitā maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā. Pulksten 15. tiksies ar Landshutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā, pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне,

ближайшем выпуске новостей. После майских выходных детская больница в Риге столкнулась с рекордным наплывом пациентов с травмами. В Латвии снизился уровень безработицы. Социальная служба продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах Даугавпилса. В акции «Ночь музеев» примут участие 13 туристических объектов города. В Латвии начался самый светлый период года. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ароду найдены очки в черной оправе. Контактный номер телефона 29 880 007. В микрорайоне Ругеле найдены документы на имя Камила Юнусова. Контактный номер телефона 27 119 103. В центре города была утеряна серебряная сережка с топазом. Контактный номер телефона 28 217 524. Утерян школьный проездной на имя Ксения Кравченко. Контактный номер телефона 29 924 403. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканцы и новости на этот час. После майских выходных детская больница в Риге столкнулась с рекордным наплывом пациентов с травмами. В Латвии снизился уровень безработицы. Социальная служба продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах Даугавпилса. В акции «Ночь музеев» примут участие 13 туристических объектов города. В Латвии начался самый светлый период года. Далее подробнее об этих новостях. После продолжительных майских выходных в Центре неотложной медицинской помощи детской клинической университетской больницы зафиксирован рекордный наплыв пациентов. Только в минувший вторник за медицинской помощью обратилось 286 детей. Специалисты больницы особо отмечают большое количество различных травм – ушибы, переломы рук и ног, травмы спины, носа и головы. Большинство травм было связано с катанием на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения без защитных шлемов. Медики также напомнили, что с наступлением теплой погоды одной из частых причин детских травм остаются батуты. Родители призывают серьезно относиться к правилам безопасности, подчеркивая, что защитное снаряжение и внимательный присмотр за детьми помогают предотвратить тяжелые последствия. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии с приближением лета продолжает снижаться и сейчас составляет 4,7%. Как сообщают в Госагентстве занятости, это связано с началом сезонных работ. В настоящее время в агентстве зарегистрировано чуть менее 10 тысяч свободных рабочих мест. Спектр отраслей и профессий очень широк, в основном и в больших количествах ищут работников в строительстве, на производстве и в торговле. Социальная служба продолжает проводить выездные приемы в различных микрорайонах Даугавпилса. Цель таких приемов – упростить доступ к мерам поддержки для горожан, которым тяжело добираться до центрального отделения. Уже на следующей неделе услуги специалистов можно будет получить 12 мая с 9 до 12 в культурном пространстве Форштадт и 13 мая в такое же время в микрорайоне Гриева в центре Райниса. Во время встреч специалисты помогут разобраться в доступных пособиях, проконсультируют по социальным услугам, а также примут заявления и необходимые документы от жителей. 23 мая в Даугавпилсе, как и по всей Латвии, пройдет международная акция «Ночь музеев». Жителей и гостей города ждут 13 туристических объектов. Музеи, экспозиции, сакральные, культурные и образовательные учреждения, а также культурные пространства микрорайонов. Будет возможность принять участие в творческих мастер-классах, насладиться музыкой и искусством, отправиться на ночные прогулки и воспользоваться всеми специальными предложениями «Ночи музеев». С полной программой можно ознакомиться на сайте самоуправления. В Латвии начался самый светлый период года. Впереди время максимальной солнечной активности, долгих дней и максимально коротких ночей. В стране началось так называемое «солярное лето». Этот период продлится 3 месяца, до 5 августа. Пик придется на день летнего солнцестояния, который в этом году выпадает на 21 июня. В течение ближайшего квартала солнце будет находиться в самой высокой точке над горизонтом, что обеспечит не только максимальный световой день, но и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисы Плюс Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисы Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и добрых выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 8 мая. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха от плюс 5 градусов ранним утром до плюс 15 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-востока, в порывах ветер может достигать 12 метров в секунду, осадков не ожидается.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мэблос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Манай Латвией ир витаминим богата дзервеню гарша, он салда медус смаржа. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos, tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс». Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне, значит, это весна.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ароду найдены очки в черной оправе. Контактный номер телефона 29 880 007. В микрорайоне Ругеле найдены документы на имя Камила Юнусова. Контактный номер телефона 27 119 103. В центре города была утеряна серебряная сережка с топазом. Контактный номер телефона 28 217 524. Утерян школьный проездной на имя Ксения Кравченко. Контактный номер телефона 29 924 403. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы от автомехаников о том, почему с топливом лучше не экспериментировать. Специалисты отметили, что некоторые водители пытаются заправлять дизельные машины обычным растительным маслом. На первый взгляд дешевле, но последствия могут быть очень серьезными. Да, старые автомобили иногда действительно могут какое-то время работать на таком топливе, но современные двигатели к таким экспериментам, увы, не готовы. Поэтому важно помнить, растительное масло гораздо гуще дизеля и хуже проходит через систему. Оно может засорить топливные фильтры, ухудшить подачу топлива и работу двигателя, поспособствовать образованию нагара и повреждению деталей. И еще может привести к дорогому ремонту. В итоге такая экономия часто оборачивается еще большими расходами. Топливо – это не то, на чем стоит экспериментировать. Любые отклонения от нормы могут повлиять на безопасность и исправность автомобиля. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свой автомобиль и не рискуйте без необходимости.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио Алиса Плюс начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в нашей студии руководитель Дома Единства Диана Солдан. Диана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рады вас видеть. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться к диалогу. Если по ходу нашей программы у вас появятся вопросы, милости прошу, звоните в эфир 654-2530, наш номер телефона. Диана, ну а с вами давайте поговорим про 4 мая. В Даугавпилсе уже во второй раз состоялось шествие в народных костюмах. Как оно прошло?
3: Я думаю, что мероприятие прошло очень хорошо, потому что была хорошая погода, людей было столько же, сколько и прошлый год, в прошлом году участников. Но надо иметь в виду, что в прошлом году в шествии участвовали большие танцевальные коллективы, которые в тот день, у них был концерт в Даугавпилсе. В этом году тоже количество людей, но уже это все были люди из нашего региона. Люди из Даугавпилса, из Аугждаугавского края, из Екапилса, Красловского края, из Лудзы. Поэтому мы очень рады, что эта уже традиция выходит за рамки Даугавпилса.
2: Ну а почему 4 мая вы решили сделать вот именно акцент на ношении народных костюмов?
3: Потому что народный костюм — это символ. Это символ того, кем мы себя чувствуем, наших предков, нашего наследия культурного. Потому что в очень многих семьях национальный костюм, он перешел из поколения в поколение. Бабушки делали костюмы, оставляли дочкам, внучкам. Это и в 2018 году, когда Латвия отмечала столетие, был такой проект «Катрам саву тауту старпу». Когда была такая идея, что каждый человек должен изучать свои корни, свое наследство и сделать свой народный костюм и нести его, ну так, с гордостью в хорошем смысле, что это народный костюм — это не тот костюм, в котором люди работали повседневно. Это такой костюм, который люди одевали на праздник. Это праздничный костюм.
2: Но насколько реалистично приобрести сегодня себе такой костюм, если от предков ничего не осталось?
3: Вообще-то это очень реалистично, потому что за последние где-то 10 лет в Латвии создалось несколько, ну, все больше есть мастера, фирмы, которые делают национальные костюмы, и как «Аддаринаюмс» — это не точная копия, но очень похожая копия от этнографических костюмов, и возможности есть. Есть такой сайт katramsavutautostarpu.lv, и там даже есть контакты мастеров, которые кто там делает туфли, кто-то делает детали костюмов, кто-то шапки, например, кто-то венки делает. Поэтому возможность есть, но да, человеку надо понимать, что народный костюм кто-то делает тот, который понравился просто как он выглядит, но очень многие делают такой костюм, который либо происходит с того места, где человек родился, либо с того места, где он сейчас живет, либо ну, с каким-то таким эмоциональным, как сказать, педовым.
2: Планируем продолжать это действие еще в следующем году, да?
3: Конечно. Я думаю, что это очень хорошая традиция, и она... Ей надо оставаться в Даугавпилсе, и люди интересуются и уже думают, что в следующем году как участвовать.
2: 654-2530, номер телефона в студии. В гостях у нас сегодня Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Если вопросы у наших радиослушателей появятся, предложения, милости просим, 654-2530. Про Дом Единства давайте поговорим. Там действует очень много всевозможных творческих коллективов. Где мы могли бы увидеть их выступления в ближайшее время?
3: Ну, в мае, в каждые выходные у нас есть какой-то концерт. В это воскресенье, уже 10 мая, будет проходить, я думаю, это один из таких самых душевных концертов, который посвящается Дню Матери. Это наши детские коллективы, вокальная студия «Перлит», танцевальный коллектив «Пенопите», фольклорная студия «Сватриня» и фольклорная студия «Дисме». Это дети дарят концерт своим мамам, бабушкам, тетям, всем, кто хочет посмотреть, милости приглашаем. Потом 16 мая тоже в нашем концертном зале будет проходить концерт танцевальных коллективов, взрослых танцевальных коллективов, так называемых среднего поколения. И участники будут не только из Латвии, но и из Литвы. Но вы не думайте, что среднее поколение — это уже, может быть, менее энергичные танцы. Нет, это очень хорошая энергия, которую можно позаимствовать, даже просто перейти и насладиться. Потом 24 мая уже наш профессиональный оркестр Daugavpils Sinfonietta дает заключительный концерт сезона, и он будет проходить во Дворце культуры. И тоже приглашаем людей насладиться в большом зале. Оркестр звучит по-другому. Так что надо приходить. И 31 мая наш танцевальный коллектив детей и молодежи «Пенопите» будет праздновать свой юбилей тоже во Дворце. Поэтому в мае каждые выходные приходите, смотрите, наслаждайтесь. А может быть, вы придумаете, что в следующий сезон, в сентябре, вы хотите тоже стать участником этого коллектива.
2: Это возможно?
3: Это, конечно, возможно. Конец августа, начало сентября все коллективы набирают новых участников. И информация о коллективах есть на нашем домашнем сайте vienybasnams.lv. Так что там есть контакты всех руководителей. Но наши коллективы участвуют не только в Даугавпилсе, в разных мероприятиях, но они в этом году прошли тоже смотры. Это все коллективы должны такие проходить, доказать, что, как они подготавливают репертуар. И, например, 23 мая наши молодежные коллективы «Лайсмене» и «Пенопите» будут участвовать в танцевальном празднике, в празднике танца молодежи в Лиепае. Потом 30 мая наши танцевальные коллективы среднего поколения «Лайсмене» из «Сайме» и танцевальный коллектив «Сеньоров Адвалс» будут участвовать в латгальском празднике танца в Прейли. А 6 июня мужской хор «Форте» и женский хор «Рута» поедут в Цесис, где будет проходить праздник песни мужских и женских хоров. Так что наши коллективы не только готовят концертные программы, которые показывать тут на месте у нас в Даугавпилсе нашим зрителям, но и они готовят довольно сложный общий репертуар, который они выбирают, который устанавливается от Латышского национального центра культуры. И там тебе надо доказать, что ты можешь подготовить репертуар, что ты...
2: Это не просто так.
3: Это не просто. Это работа в течение всего сезона с сентября. И вот сейчас мы видим тот результат. И эти праздники, которые всегда проходят где-то в Латвии, где собираются все коллективы, там, например, молодежные танцевальные коллективы или все хоры, они всегда дают такой очень хороший импульс участникам, потому что ты видишь, как другие работают. У тебя образовываются новые контакты, дружбы между коллективами. И это очень важно, потому что ты работаешь не только в своем коллективе, но и во всей Латвии вместе с другими.
2: Ну и людей посмотреть, и себя, как говорится,
3: конечно,
2: показать. Сколько у нас этих коллективов?
3: Я могу ошибиться. Каждый раз считаю, потому что у нас есть коллективы, в которых есть несколько составов. У нас есть два профессиональные оркестра. Профессиональный спутай оркестр из Даугава и профессиональный оркестр Даугавпилс Синфониетта. У нас есть оркестр аккордеонистов. Потом у нас есть хоры, три. Как я уже говорила, мужской хор «Форте», женский хор «Руте» и смешанный хор Даугава. Три фольклорных ансамбля. Фольклорный ансамбль «Сватра», фольклорный ансамбль «Сватриня», где занимаются дети, и фольклорный ансамбль «Дисме». Танцевальные коллективы у нас тоже все поколения танцуют от маленького до совсем взрослого. танцевальный коллектив детей и молодежи «Пьенупита», в котором есть 4 разные возрастные группы. Потом молодежный ансамбль «Лайсменя», ансамбль среднего поколения «Лайсменя», ансамбль среднего поколения «Сайме», и танцевальный ансамбль сеньоров «Адбалс», и детская вокальная студия «Фейрлитес». Я очень надеюсь, что я никого не пропустила, но участников у нас очень много, и эта возможность есть. У нас даже есть так, что люди занимаются, вся семья приходит на разные эти коллективы, и потом, когда проходит мероприятие, они все вместе выступают, и это такая тоже особая атмосфера, но, как я всегда говорю, этих людей очень надо ценить, потому что в этих коллективов, за исключением профессиональных оркестров, занимаются люди в свое свободное время. И люди тратят свое свободное время. Это усердная работа, это не дается легко. И потом мы все можем насладиться этим результатом. И эти люди, которые занимаются в аматерских коллективах, это одна из самых больших ценностей латышской культуры.
2: Если у меня нету никакой базы, ну, скажем, в танце, да, я тоже с сентября могу, ну, вот в августе могу прийти и сказать, хочу танцевать.
3: Знаете, как надо приходить и пробовать, потому что люди есть очень разные. Есть люди, которые говорят, которые никогда этим не занимались, но у них есть какой-то такие навыки, о которых они даже не догадываются. Просто надо попробовать. А вдруг получится?
2: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу. А приближается праздник города. Что мы увидим в этом году?
3: Ну, как всегда, праздник города в Даугавпилсе проходит очень дружно и с большой программой. У нас будет не только главная сцена на площади Венибас, но и еще 4 маленькие сцены. Сначала мы планировали только 2 сцены, как обычно, в парке Пумпура и в парке Дубровина, но когда мы открыли подачу заявок на участие в этих концертных программах, тогда заявок было так много, что нам пришлось создавать еще 2 точки. Поэтому будет еще одна сцена во дворе музея и маленькая сцена в парке Дубровина, где будет особенная отдельная музыкальная программа и программа клоунады для детей. Поэтому мы рады, что тоже такой большой интерес. Это больше, чем 200 заявок было на эти концертные программы. И мы пытались найти возможность выступить всем, которые этого...
2: Кто хотел.
3: Кто хотел. Потому что людям это очень важно, когда они становятся не просто зрителем, не просто приходят наслаждаться концертами или ярмаркой, или другими какими-то активитатами. Активностями. Но когда они сами создают этот праздник. И
2: конечно.
3: Я знаю, что очень многие коллективы, у всех коллективов в мае или в июне заканчивается рабочий сезон, так называемый. И в очень многих коллективов как раз праздник города — это та точка, когда ты заканчиваешь сезон и с таким хорошим чувством, что ты это делаешь вместе со всем городом. И поэтому мы тоже благодарны каждому.

0: по-другому.
1: Расскажите.
0: Потому что это... Обычно у нас эти концерты, которые проходили на площади Вены, всегда давали какие-то очень такие популярные группы или музыканты. Но в этот раз мы праздник начинаем с нового поколения, потому что первый концерт будет от лауреатов конкурса «Цели аус лейлос Катови». Это был вселатвийский конкурс, который проходил, один тур проходил и в Даугавпилсе, но сейчас 12 финалистов приедут в Даугавпилс, и вместе с такими музыкантами, которые мы все уже знаем, как, например, Атвара, которая сейчас участвует в Евровидении, как, например, Интерс Бусулис, Томс Калдераускис, Эмилс Балцерис, Илона Багела, Элизабета Загорска и Атис Аузанс, они вместе будут выступать, и музыкальное сопровождение обеспечивает наши профессиональные оркестры. Так что это такая очень особая концертная программа. Но после нее будет выступать Интерс Бусулис и Абонамент Оркестрис и группа Бермуду Диустурис. Это вечер пятницы. Ну, в субботу, как обычно, большое торжественное шествие. Но на шествие еще можно успеть подать заявку. Надо смотреть на домашнем сайте daugavpils.lv. Там с правой стороны есть баннер про праздник города, и под ним должна быть анкета на шествие. И потом вечером концертные программы будут от рок-музыканта Микс Галванаускис. Такой международный проект Bon Jovi Tribute и группа A Europa. Ну и в заключение, как обычно, ровно в полночь праздничный салют возле Даугавы. Ну а после салюта можно вернуться на площадь и наслаждаться танцевальной музыкой. И в воскресенье уже площадь Вены немножко меняет свой характер, и это уже не музыкальная площадка, а спортивная площадка, где можно будет на других посмотреть, себя показать, как мы говорили уже. И в заключение праздника в этом году мы запланировали тоже концерт духовной музыки в костюле Святого Петра. Так что программа очень такая многогранная. Каждый может найти что-то для себя. Разные жанры музыки, разные звезды, разные группы, разные такие. И также, как всегда, праздничная ярмарка, кафе, развлечения для детей. Так что с 5 по 7 июня Даугавпилс становится центром всей Латвии.
1: 654-2500, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей с предложениями, пожеланиями звонить в эфир. Руководитель Дома Единства Диана Солдена в нашей студии. И давайте перенесемся в праздник Лигу. В этом году как будем отмечать Лигу?
0: Ну, мы, как всегда, Лигу отмечаем два раза, потому что Янов день. Потому что 19 июня, как всегда, у нас будет традиционный праздник Елыгошина в сквере Пумпура с участием наших фольклорных ансамблей Дисме и Сватра и с разными традиционными такими...
1: Активностями какими-то.
0: Да, с традиционными активностями. А 23 июня вечером, ну, как уже второй год подряд, мы возвращаемся на Стропскую эстраду, где будет проходить концерт наших коллективов, потом концертная программа нашего оркестра Даугава вместе с Дайгой Колесниченко, а потом такие группы, которые...
1: Заводные
0: группы, которые нам уже спрашивали, ну когда вы наконец-то их привезете? Вот 23 июня на эстраде Лаймос Музыканты и группа Транзит. И потом дискотека, да.
1: Вход свободный?
0: Конечно, вход свободный, как всегда.
1: Недавно отмечался день Латгальского конгресса. Дом Единства. Что делает в

0: сфере латгальской культуры?
1: Ну, во-первых, это наши коллективы, которые работают с традиционной культурой, с культурным наследием. И в первую очередь это культурное наследие Латгалии. Больше всего мы это чувствуем в работе наших фольклорных ансамблев, потому что они не просто подготавливают концертные программы, которые мы видим. В подготовке этих концертных программ они тоже изучают разный материал. Они пытаются найти и показать то, что никто еще не видел, или то, что, может быть, уже немножко забыто. И наш фольклорный ансамбль «Сватра», например, в этом году участвует тоже в изучении разных традиций, как, например, традиция «Абдзедашина». Это когда встречаются две группы или компании, или две семьи, и друг друга...
0: Ну и современного это, наверное, баттл, скорее всего.
1: Да-да-да-да-да. Что-то такое. Или, например, они участвуют в дигитализации этнографических танцев, которые надо станцевать, снять, и они будут в домашнем сайте Danchukratovelve, где каждый может открыть, научиться и тоже так же танцевать. Так что одна часть нашей работы заключается в том, чтобы это культурное наследие не только показывать, но и исследовать. И, конечно, наш дом традиций, где проходят разные мастер-классы, где можно научиться какими-то навыками. И, конечно, наша экспозиция латгальской о том, как жили латгальцы, как выглядел дом, какие там были постройки, какая была цель этих построек, как они выглядели, как они звучали, даже как можно понюхать, какой был аромат в этих построек. Поэтому это очень интересная экспозиция. Ее посещают не только наши жители, но и туристы, и очень много школьников. И мы видим, что это очень важно это показывать, потому что если наше поколение еще имеет какие-то воспоминания из домов наших бабушек или родственников, тогда младшее поколение, у них уже этой возможности гораздо меньше. Они это сами нигде вживую не видели, не чувствовали. Но, приходя в дом традиции, есть такая возможность. Так что всех приглашаем.
0: Давайте еще про дом единства поговорим. Там идет реконструкция, строительные работы всевозможные проходят. Когда закончится и что сделаем?
1: Теперь на данный момент проходит первый тур строительных работ. Сейчас создается black box зал. Будут ремонтировать лестничную капнет алпу, и будет, наконец-то у нас будет лифт.
0: И... Где-то я это уже слышала.
1: Да-да-да. Знаете, почему мы очень радуемся? Потому что Дом Единства это такой большой и важный дом, красивый дом, как раньше говорили, центральный дом культуры. Но концертный зал, который находится на втором этаже, он был
0: практически недоступен.
1: Да, людям с ограниченными возможностями. Поэтому мы очень-очень рады, что до конца следующего года у нас наконец-то будет лифт будет в этом году, а подъемник с первого на второй этаж в следующем году. И что наконец-то мы станем более доступными. Потому что нам важно, чтобы Дом Единства был открыт, доступен всем, что Дом Единства — это не только про такие мероприятия, которые мы создаем для наших жителей, но мы хотим, чтобы жители приходили к нам, и мы вместе создавали. И не так, что это не звучит, чтобы не звучало так, что мы ждем, чтобы к нам пришли. Нет, мы хотим вместе. Так, например, у нас будет мультифункциональный зал на первом этаже возле центры дигитальных Digital Activitas Centers. И цель этого помещения, чтобы создать на первом этаже легко доступное место, такое помещение, где люди где жители могли бы приходить и делать свои мероприятия, или даже просто, может быть, им надо у очень многих обществ нет даже возможности сделать встречу или какое-то маленькое мероприятие. Вот это помещение будет для этого предназначено. Ну и потом в следующем году начнется работы, будет проходить замена Юмта Сагума Номайне. И также будут работы вентиляции, потому что все, которые приходят к нам в гости, знают, как у нас тепло, и даже бывает слишком тепло. Наконец-то мы сможем это привести в порядок и, конечно, инженерные коммуникации. Поэтому до конца следующего года Дом Единства станет более доступным, сможет предложить больше возможностей для разных мероприятий и для мероприятий разных жанров. И также нашим посетителям это будет более удобно, более качественно.
0: Даугавпилс включен в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Расскажите нам, что это значит?
1: Да, расскажу. Это мы очень рады, что нам это получилось, потому что это такой конкурс, который проходит раз в 2 года. И когда он проходит, тогда из каждой страны могут подать заявки только 2 города. И те города, которые будут подавать заявки в какой-то год, решает ЮНЕСКО национальная комиссия, смотря на то, что каждый город может предложить. И этот конкурс, мы решили участвовать в этом конкурсе после того, когда завершился конкурс названия столицы культуры Европы. И было проделано столько работы, было столько идей, начатые уже разные инициативы. Были уже такие наработки, которые не хотелось просто положить в полку и забыть. Хотелось, чтобы они жили дальше. И мы решили, что надо участвовать в этом конкурсе. Первый раз мы подавали заявку в 2023 году. Тогда не прошли, но было очень хорошо, что жюри дали ответ и указали на наши минусы, что надо сделать лучше, где надо что-то придумать, может быть, с другой точки зрения посмотреть, как переделать эту заявку. И поэтому в 2025 году мы подали еще раз, и к нашему большому счастью мы получили это звание. Это не дает таких реальных денег, когда проходит проект там, на какое-то финансирование. Это дает очень много возможностей, и мы их уже сейчас чувствуем, потому что
0: во-первых, это звучит красиво.
1: Это звучит красиво, но и это сеть. Это сеть городов. И они сразу, как только были результаты конкурса, все уже начинают... Мы тоже творческий город дизайна, давайте дружить, давайте делать общие какие-то мероприятия, осуществлять общие идеи. Это открывает новые горизонты. И поэтому мы видим, что творчество — это двигатель нашего города. Мы видим, как творчество может помочь городу развиваться, может быть, быстрее или, может быть, немножко по-другому. И поэтому то, как мы смогли это показать жюри конкурса, мы и получили этот титул. Теперь будем работать, чтобы доказать, что мы действительно этого стоим.
0: Он переходящий, этот титул? Или вот нам его дали, нет, и мы теперь, значит, участвуем в сети творческих городов ЮНЕСКО?
1: Этот титул нам дали, и он...
0: И попробуй отбери теперь.
1: Попробуй отбери, но мы тоже должны осуществлять тот план, который мы показали, что мы будем делать, какие у нас будут проходить мероприятия или что мы хотим с этим достичь. Раз в 2 года надо будет подавать отчеты. Но да, этот титул уже не так легко отобрать. И, кстати, в Латвии только 2 города имеют титул творческого города ЮНЕСКО. Это Тукумс в отрасли литературы и Даугавпилс в отрасли дизайна.
0: В завершении нашей беседы давайте поговорим еще о мероприятиях этого года. Что ждет долгопилчан и гостей города?
1: Ну, как обычно, август — это месяц, когда каждый вечер четверга у нас проходит концерт музыкального августа. И также праздник меда и чеснока. Потом в сентябре уже праздник улицы Ригас, Манхэттен Шорт фестиваль коротких фильмов. И 2 октября к нам опять приезжает Лепайский симфонический оркестр. Билеты уже в продаже, кстати. Также мы будем продолжать сотрудничество с французским институтом, чтобы привлечь разные концертные программы французских музыкантов. И в октябре, с 14 по 18 октября, в Даугавпилсе будет проходить международный фестиваль фольклоры. И тема этого года — свадьба. Разные традиции и рассказы, как это делали, возможность посмотреть, что одевали, и разные мероприятия в течение нескольких дней. Потом, конечно, ноябрь — это месяц, когда мы празднуем нашу независимость, День Лачплесиса, и потом уже и Рождество, и рождественские мероприятия. Но в этом году еще у нас будет проходить фестиваль Пауса Крумича, это фестиваль оркестров, и конкурс молодых дирижеров. Так что мероприятий много. Работаем уже почти готовимся к Рождеству. Так что, но это все возможно только потому, что я считаю, что в Доме Единства самая лучшая команда, очень сплоченная. И это те люди, которые не создают мероприятия в одиночку. Они сотрудничают, да, иногда мы спорим, но это очень такие хорошие споры, потому что в них рождается истина, что-то новое. Иногда совсем такие идеи, которые кажутся, что это невозможно, но все невозможное становится возможным. И поэтому я хочу сказать большое спасибо всему нашему персоналу, не только творческим работникам, но и техническим, потому что это такая довольно сложная работа, как все наладить, чтобы все работало на всех уровнях, но это удается, и это только благодаря нашим работникам.
0: Ну и в завершении, какой самый надежный источник узнавать информацию о Доме Единства?
1: Самый надежный источник информации — это наш домашний сайт vienibasnams.lv. И зайдя в этот домашний сайт, есть возможность подписаться на новости, и тогда вы будете получать на свою электронную почту все новости. И, конечно, вся информация о наших мероприятиях есть также на домашнем сайте Даугавпилской думы, daugavpils.lv, в разделе «Афиши». Все можно найти легко и хорошо видно.
0: Гостью программы «Диалог с городом» сегодня была Диана Солден, руководитель Дома Единства. Программу провел я, Сергей Карасеев. Спасибо. Услышимся. До свидания.
1: До свидания.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

начать диалог или беседу с кем бы то ни было, мы часто выбираем тему погоды. Так вот, если о ней говорить, то в любимом городе сегодня облачно и очень ветрено, но нет дождя, и это уже неплохо. Ну а поскольку время показывает слегка после полудня, пора начинать программу поздравлений. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса плюс».

0: поздравлений.
1: Есть такие аспекты, в которых хочется каких-то перемен, а есть то, что не требует никаких изменений и не хочется, чтобы они там происходили. Хочется, чтобы все было привычно и традиционно. И вот на протяжении уже многих лет традиционно в это время на волнах 101.6 FM выходит программа поздравлений, чтобы у вас была возможность не только поздравить, конечно же, но и просто передать привет. Сегодня пятница, вот вам пятничный просто привет, и не надо никакие поводы выдумывать и искать. Подходящая песня и все дела с песнями, как всегда, мы поможем. Обращайтесь, звоните 654-25-00. Этот номер для звонка. Для ваших сообщений номер 2020-1016. Напомню, работает у нас приложение Viber и WhatsApp.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А начну я сегодня эфир с исполнения просьбы. Первый звонок и сразу просьба. Слова из песни. И песня эта будет звучать сейчас для нашей слушательницы Ливии. Ливия, а чтобы вы знали, что это за песня, и у вас была возможность дальше ее когда-нибудь послушать в программе поздравлений, это песня в исполнении группы «Белый день». И называется она «Весело живем». Звучит для вас сегодня.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
9: А у Лилии Пановской грандиозный юбилей. Лилечка, о чем и сообщают нам ваши родные. Доброе утро. Хотим поздравить Лилию Пановскую с юбилеем. Все родные, близкие присоединятся к пожеланиям. А в них у двоюродной сестренки грандиозный юбилей. 55 лет уж громко просигналил паспорт ей. Пожелаю с вдохновением каждый новый день встречать, чтобы радость в настроении еще ярче разжигать. А бояшкой и кокеткой быть, как много лет назад, и сражать мужчин, чтоб метко, и сражал мужчин, чтоб метко, твой, сестренка, томный взгляд. Лилечка, эти слова... Я уверена, вызвали улыбку на вашем лице сегодня. Будет много еще и поздравлений, и пожеланий, и комплиментов. Будьте счастливы и встречайте свой красивый юбилей с радостью и благодарностью.

0: надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея «Лека штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». «Лека штука». Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Redzes festivāls Vizionete Opticas. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte. Tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā Radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības. Par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
4: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Сегодня в одном из ливанских коллективов у наших слушателей праздничная атмосфера. Повод есть. Поздравляют коллегу Сандру с днем рождения. Сандра, в пожеланиях для вас в первую очередь здоровья. И я присоединюсь, потому что нет ничего важнее. И ко второму пожеланию прекрасному тоже присоединимся. Целую вселенную любви желают вам коллеги.
8: Ну а сегодня...

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну что ж, начали мы неплохо. Программа поздравлений. Сразу чувствуется пятничное настроение. Кстати, это подтверждает и еще одна пришедшая просьба. Просьба послушать песню «Я как Федерико Феллини».
2: Дурень!

0: сердце крепче, прижим поближе, без остатка.
1: Программа поздравлений.
2: Зашкаливали, и желание отправить привет было просто непреодолимым. Незнакомки от незнакомца пришло на сайт. Незнакомка в рыжем бархатном костюме и с бусинками у Риме пробегала. Улыбайся чаще, тебе улыбка проходит. Подходит, наверное, вы хотели сказать. Песня «За твою улыбку, за твои глаза». Королёв, судя по всему, за твою красивую улыбку, за твои красивые глаза уже в эфире для незнакомки.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Поздравление с днем рождения адресовано Ирене Фроминской. Сегодня Иреночка, подруги Лена, Неля, поздравляю, дорогая наша. Желаем тебе в этот день, чтобы все складывалось легко и красиво, по-женски мудро и по-человечески спокойно. Пусть жизнь не требует от тебя сверхусилий, а дает щедрые поводы радоваться, любить, верить и ощущать тепло. Пусть тебя окружают те, кто знает, как ты ценна, даже когда сама ты забываешь об этом. Красивые слова, Иреночка, с днем рождения! Музыкальным подарком начинает звучать песня в исполнении Макса Фадеева для вас. «Кислород».

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Привет в стихах с выбранной песни Ольги Сергеевне адресована. Ольга Сергеевна, давненько не было вам приветов от поклонника. Ты как кофе утром рано, без тебя режим дивана. Появляешься онлайн, у меня внутри дизайн. Сердце мигает, как гирлянда, мозг уходит в отпуск с чемоданом. Ольга Сергеевна. Может быть, это из раннего что-то, творчество вашего поклонника. Поэтому не судите строго. Группа «Инь-Янь», песня «Пофиг» тоже для вас.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
3: Top, top, top!
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
6: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.
10: В эфире программа поздравлений.
11: Мы движемся вперед на волнах радиостанции «Алиса Плюс» программа поздравлений. 8 мая, пятница на календаре. Пишет нам Светлана, значит, на связи с нами. Город Зарасай, маленький, красивый, уютный, зеленый. Одно удовольствие у вас там прогуливаться, когда есть на то возможность. Света пишет Каролине привет. Значит, мы сразу отправляем это сообщение, эти слова в город Вильнюс. Каролине привет. И хочется добавлять Света, поздравить родителей, папу и маму с днем имени Станислава. И Станислав сегодня празднует. Крепкого здоровья и всех благ. Мы присоединяемся и к привету для Каролины, и к поздравлениям.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А песня Николая Баскова «Белая сирень» сейчас начнет звучать. Она выбрана подарком сегодня для Янины Дегтяревой. Янечка, выбор этот сделала ваша дочь Алла. Сегодня поздравляю любимую мамочку с днем рождения. В пожеланиях пусть каждый новый день будет полон здоровья, счастья и душевного покоя. Ты научила, мамочка, меня быть сильной, но рядом с тобой я всегда остаюсь все той же маленькой девочкой, которой так нужны твоя мудрость и твоя любовь. Живи долго и радостно, моя золотая. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Почти всегда, но не сегодня, я пропускаю сигнал точного времени, но благо вокруг меня множество разных устройств, показывающие точное время. Так что начало второго на студийных, друзья мои. Программа поздравлений продолжается на радио Алиса Плюс. 8 мая на календаре, пятница уже пришла к нам. И сказать, что я не рада этому, было бы ложью, поэтому, как и вы все в большинстве, конечно же, я радуюсь всегда наступлению пятницы и выходным, которые пронесутся быстро, но позволят таки что-нибудь запланированное, доброе обязательно натворить. Ну а пока в течение 2 часов мы можем с вами тоже доброго еще успеть натворить. Поздравить, передать привет, что-то послушать. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Пришло еще одно поздравление для Янины Дегтяревой. Янина, семья Степновых поздравляет вас с днем рождения. Желают крепкого здоровья, чтобы каждый день приносил новые силы и энергию для любимых дел. Пусть радость наполняет сердце, а счастье окружает со всех сторон. В общении с близкими, в тихих вечерах и приятных сюрпризах судьбы.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне – электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чилл-зоне – европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: С днем рождения сегодня принимает поздравления Инна Васильева. Инна, и в программе тоже для вас есть пожелание от Екатерины. Поздравляю с днем рождения, пишет Катя. Всем сердцем желаю всегда быть любимой, важной и нужной. Пусть твое женское сердце всегда бьется в ритме счастья и доброты. Музыкальным подарком для вас начинает, Инна, звучать эта песня в исполнении Филиппа Киркорова. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Всем слушателям, так начинается сообщение, пришедшее, всем слушателям Алиса Плюс, хорошей пятницы и солнечных выходных от Ивана. Это пожелание пришло. Солнечных выходных нам, ой, как надо, Иван. Вы даже не представляете, а в прогнозе на завтра какой-то непроглядный прямо дождь в предварительном прогнозе. Но мы так всегда не теряем надежды. Иван, спасибо за пожелание. Песня по вашей просьбе «Самолетик» уже в эфире. И вам всего самого-самого.

эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький,

0: но свой.
1: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартиня Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Программа поздравлений.
1: Примерно так же хором кричат: поздравляем коллеги Жанны. Жанночка, коллеги по работе, Эля, Валя и Наташа поздравляют вас. Желают весны в душе всегда, яркого солнца, чистого неба над головой, бодрости в теле и внутренней красоты. Женское счастье пусть ходит за тобой по пятам, а глаза пусть сияют радостным блеском, а улыбка всегда озаряет твое лицо. И будь любима на все 100%.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
6: 10. Maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. Maijā pulksten 15. tiksies ar Landshutas komandu Trans Devils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. Maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
8: Очень трогательные строки пожелания для любимой бабушки Марины Репцовой. Мариночка, от внуков Владислав, София и Мариночка маленькая поздравляют вас с днем рождения. Любимая наша, единственная, такая родная и необыкновенная бабулечка, с праздником тебя. Пусть сердце твое знает только свет, а душа отдыхает от забот. Мы тебя очень любим, ценим, обнимаем и сегодня, и всегда. Мариночка, я очень надеюсь, что вы слышали эти строки. Песня начинает звучать.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Продолжит эфир песня в исполнении Александра Буйнова «Пусть». Ой, сколько раз уже эта песня была в качестве музыкального подарка. И вот сегодня в очередной раз для Александра Пархомова будет звучать. Александр, вас с днем рождения поздравляют ваши друзья Гриша и Оля. Дорогой Саша, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть задуманное сбывается, хорошее умножается, плохое уходит, а счастье делится на всю твою семью. Пусть сбывается все загаданное и непременно самого крепкого здоровья. На радость всем твоим родным. А мы присоединяемся к пожеланиям, таким замечательным пожеланиям ваших друзей.

0: эфире программа поздравлений.
1: А третий час, между тем, мы уже разменялись с вами, не торопясь никуда, но многое успев уже сделать. Многих поздравить, исполнить несколько просьб ваших музыкальных, да и приветов хватало за минувшие два часа. Еще почти 60 минут у нас с вами в запасе, так что добро пожаловать. Программа поздравлений продолжается. 654-2500 для звонка и 2020-1016 этот номер только для сообщений.
2: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя привозит.

0: Программа поздравлений.
1: А песню про Любу-Любочку просит подруга, отправляя привет Татьяне. Танечка, вас с пятницей, пишет подруга ваша, с пятницей, дорогая. Хороших выходных и ярких эмоций. У нас есть две версии этой песни про Любу-Любочку. Любовь и в исполнении Любови Успенской и Маши Медведи. Эта версия звучит, Танечка, для вас.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мэбелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: С днем рождения сегодня принимает поздравления Ирина Манчинская. Ирина, от семьи Титовых у меня для вас поздравления и пожелания. Конечно, и музыкальный подарок. Все есть. Желаем вам, чтобы все ваши желания исполнились в свой срок, без опоздания, чтобы любовь в любое время года, а не весной, как требует природа. Желаем вам здоровья и везения, терпения и моря вдохновения. Желаем вам любимых вечно рядом и чувств ответных, понимания взглядом, друзей, которых много не бывает, и праздников, что всем нам не хватает. Желаем вам свободы, мира, счастья, всей яркости и Божьего участия. Все то, о чем мы все мечтаем. Желаем вам. Всегда желаем. Ирина, семья Титовых благодарит вас за ваши золотые руки. И поведали мне о том, что вы, оказывается, волшебница, что благодаря вашим золотым рукам на свет появилось очень много новых людей, много деток. Будьте счастливы и обязательно здоровы.

0: Mājokļu renovācija ir pieejamas Eiropas, valsts un pašvaldības atbalsta programmas. Daļa izmaksu tiek sekta, daļa līdzfinansēta. Tas nav bezmaksas, bet tas ir reāls instruments, ko jau izmanto simtiem māju visā Latvijā. Ja ir informācija, ir arī iespējas. Renovācija ir ieguldījums, nevis izdevums. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un mieru savā mājoklī. Lēmums sākas ar tevi.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Akcionārnē opšestva Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Česnī kredīti ļa pretpriņemateļī. Abīģinīnie kredītov, zājmenarim un pamišķieņi, priebritīnī transportnīh sredstv i na drugī cēļi. Vņemānie, naše predlaženie privzaidot ļuboje drugoje. Ka всем zājmam priminājāca LKPP zemāku procentu garantija. Nomer patenta M78207. Nežģī našava zvanka, zaidī na LKPP LV. ЛКПП ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
8: На радио Алиса Плюс программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимую мамочку с юбилеем Антонину Князеву. Антонина, ваша дочь Светлана поздравляет, дорогая мамочка, с днем рождения. В день юбилея я хочу обнять тебя и сказать все самые теплые слова, что не были еще сказаны в каждодневной суете. Знай, моя милая, что ты всегда самый близкий и родной мой человек. Я желаю тебе здоровья и бодрости. Пусть в каждом новом твоем дне будут только радость и свет. А печали и невзгоды пусть обходят тебя стороной. Люблю тебя, счастья тебе и безоблачного неба над твоей головой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Привет всем, кто слушает Алису Плюс от Танюшки. Пришло от Танечки сообщение. Танечка, добрый день. Желает Таня, чтобы май для всех был без майни. То есть, чтобы всем нам жить, радоваться жизни и не маяться по пустякам. Всем желаю позитива, Таня добавляет, и хорошего настроения, несмотря ни на что. Танечка, песня «Когда яблони зацветут» в исполнении Ляписа для вас в эфире. Хорошего дня!

0: Программа поздравлений.
1: Пришло и поздравление, и просьба одновременно. Поздравление и напоминание, я бы даже сказала. Пришло сообщение от нашей слушательницы Александры. Александра, нет, ну я не могу сказать, что я забыла об этом красивом празднике, но в потоке информации в моей голове немножечко все-таки пропустила акцент на то, что в это воскресенье в Латвии будет праздноваться День Матери. Мне кажется, ни в какое другое время года он не мог бы праздноваться. Только с весной гармоничен этот красивый и нежный праздник. Не забудем, конечно же, поздравить всех своих наших самых любимых, самых красивых мам с этим праздником. С Днем Матери! В воскресенье уже в это! Коста Лакоста с песней «Номера». Александра, по вашей просьбе в эфире. Хорошего дня вам и хороших выходных.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
2: 27 стран. 27 песен. Один день. Одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
3: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: Ожидание покидает еще одна музыкальная просьба. Начнет звучать сейчас песня «Старинные часы» в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой. Старинные.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Если вы за прошедшие 3 часа не успели послушать все то, что хотелось бы послушать, не успели отправить приветы всем, кому хотелось бы их сегодня отправить, и не успели поздравить всех, кого есть сегодня с чем поздравлять, смею вас обрадовать. Вечернее продолжение следует, ведь сегодня пятница, и через пару часов буквально будет вторая вечерняя, она особенная часть пятничной программы поздравлений. Хорошего продолжения дня, замечательного вечера, отличнейших выходных и до встречи в эфире. И да, конечно же, благодарю за отлично и плодотворно проведенные 3 часа. Услышимся. Пока.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

0: Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Как пелось в одной известной песне, а за окошком месяц май, и вроде бы самое время заняться окнами. Но стоит только представить этот процесс, и желание сразу пропадает. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных хозяек о том, как облегчить мытье окон, чтобы все получилось быстро, просто и без разводов. Вообще, результат зависит не столько от усилий, сколько от правильного подхода. Поэтому важно не допускать распространенных ошибок. К примеру, не нужно мыть окна при ярком солнце, так как вода и средства для мытья быстро высыхают и оставляют разводы. Лучше всего, когда пасмурно, но без предпосылок дождя. Не стоит начинать без подготовки. Сначала уберите пыль, иначе она превратится в грязные полосы. На средстве лучше не экономить, ведь именно оно помогает растворить загрязнение. Но если не хочется тратиться, можно воспользоваться простым домашним раствором. Смешать примерно 1 литр воды с 3 столовыми ложками обычного уксуса. Такой метод хорошо справляется с загрязнениями и придает стеклу блеск. А те, кто в этом деле используют газеты, помните, что краска может оставить следы и поцарапать стекло. Что касается бумажных полотенец, то они быстро намокают и, увы, оставляют разводы. Лучше использовать мягкую ткань или специальную салфетку. Тогда результат действительно порадует. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в вашем доме будет больше света и уюта.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Ветер северо-восточного направления в порывах может достигать скорости до 12 метров в секунду.
1: Почему день?

0: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Ветер северо-восточного направления в порывах может достигать скорости до 12 метров в секунду.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне Дитон и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
2: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
3: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Как же хорошо! Когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: направлений.
1: Лично я пятницу люблю всем сердцем, особенно вечернюю часть. Хорошую компанию, как и хорошую музыку, всегда приветствую. 17.05 на студийных часах. Доброго майского вечера, дорогие друзья, радио «Алиса Плюс». На календаре 8 мая, за окном тот самый цветущий май, правда, временами ветреный, а на радио «Алиса Плюс» вновь объявляется открытой программа добрых пожеланий, приятных слов и любимых песен. В ближайшие 4 часа у вас будет такая прекрасная возможность и порадовать себя, и близких, и передать всем привет, и поздравить родных, друзей, коллег, а еще просто рассказать о чем-то хорошем. Может, у вас расцвели яблони, и не только вы этому рады, что, наконец, быть может, выбрались на дачу и наслаждаетесь всем цветущим и пахнущим. Если вдруг у вас произошла долгожданная встреча или настроение сегодня такое, что хочется поделиться им со всем миром, пишите нам в СМС. Вайбер, WhatsApp, обычные сообщения принимаются. Номер неизменен 20201016 или звоните в эфир 654-2500. С вами в компании до 9 вечера я, Юлия Сергачева, как всегда. Как говорится, вперед и с песнями.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот оно и первое сообщение из Елгова долетело успешно в Даугавпилс. Кому мы будем передавать приветы? А всем будем передавать приветы. Рита, доброго вечера и вам. Как у вас погодка, кстати говоря, в Елгове? Солнышко пока еще светит и греет. Алисонька, передайте, пожалуйста, всем, кто слушает вашу волну 101.6 FM, хорошего настроения, солнечных выходных. А вот с этим как-то синоптики чуточку подкачали со своим прогнозом, но пока не будем говорить о тучах и о дожде, мы все-таки будем надеяться на то, что каким-то образом они уйдут, улетят в другом направлении. Юльчик, хорошего вечера и тебе, солнечного настроения. Спасибо, Рита, и вам того же, да, в квадрате. Я хочу поздравить самую любимую на свете Леонову Раису с днем рождения. Это моя сестра. А, кстати говоря, Рита, как сильно вы со своей сестрой похожи. Фотографии от вас еще не поступало. Да и вы, кстати говоря, не написали, близнецы вы или нет. Ну, а вдруг вас не отличить даже в любом случае. Поэтому принимайте, Раинка, поздравления с днем рождения. Дорогая наша, пусть будет светлым и радостным каждый миг твоей жизни. Желаем тебе любви, счастья и такой судьбы, которую ты сама себе пожелаешь. Чтобы ангел-хранитель всегда тебя оберегал на твоем жизненном пути. И крепко тебя обнимаем, целуем всей семьей. Поздравления для вас не только от сестры Раинка, еще и от мамочки. Она вас очень сильно любит. Поздравляем вас с праздником. Раиса, берегите себя и берите от этой жизни все самое хорошее и по максимуму.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Lielakceja veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: А праздник за праздником, и я буду рада увидеть ваши классные поводы, мероприятия и события, которые сегодня происходят с вами, и то, почему улыбка с вашего лица не сходит с самого утра. 20-20-10-16. Напомню всем, кто присоединяется, всем, кто прибывает на волны 101.6 FM, пишите смело, делитесь своей радостью, поздравляйте других с чем-то приятным и особенным. И этим поводом может послужить просто пятница и то, что выходные наконец-таки они пришли и полностью наши. 20-20-10-16. Напомню, в мессенджерах, в WhatsApp и Viber по этому номеру телефона нужно и можно писать до 9 вечера. Или звоните 654-2530. Алиса Плюс, здравствуйте! Можно ли поздравить? Вы еще спрашиваете? А я что, каждый раз подбираю платья праздничные просто так? Конечно, можно, будем поздравлять с днем рождения Вику Кузнецову. Вика, пожелали вам удачи и чтобы вы всегда росли большой, послушной, и чтобы никогда не болели, и чтобы всегда путь был легок к успехам и всему, ко всему доброму. С днем рождения, Вика! Песня эта была выбрана для вас в исполнении группы «Корни». Вика, мы присоединяемся, поздравляем вас от души с новой такой прекрасной датой и цифрой. 12 лет! Время мечтаний, время открытий и ярких впечатлений. Пусть сбудутся ваши мечты.

0: эфире программа поздравлений.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv.
2: Компания Ceram Optic, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: 27 стран. 27 песен. Один день. Одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
7: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Следующее сообщение подхвачу, Юльчик. Всем добрый вечер! Вам отдельный привет и вам всего хорошего, замечательного вечера пятницы и попутного ветра. Я же знаю, куда вы направляетесь. И вот как раз-таки продолжение этого сообщения. Юль, а вы можете не объявлять мое имя, чтобы родная, любимая мамочка, она не взяла да не угадала, слушая 101.6 FM, что я к ней направляюсь в гости. И вот так вот спонтанно, чтобы ее порадовать. И вы знаете, когда спонтанно, мне кажется, это всегда здорово и лучше вдвойне. А вот тайны я хранить умею. Думаю, ваша мама сама напишет сегодня нам и поделиться радостью своей захочется до 9 вечера, кстати говоря. Это возможно и касается всех. 20-20-10-16 пишите. И я уверена, что если осталось буквально минуток 15 до встречи с любимым и родным человеком, то у вас примут с распростертыми объятиями. Встреча близка. Я не знаю, кстати говоря, сколько километров вы проехали, но скоростной режим, судя по фото, присланным, вы точно не превышали. Хороших вам душевных выходных. Еще одно послание подхвачу. Алисонька, добрый вечер. Юльчик, привет. Хочу передать своей любимой и, конечно же, по традиции уже любимой единственной малышке Брончике привет пятничный. Скажите, что она для меня дороже всего в этой жизни. Бронислава, как вы понимаете, долго над музыкальным продолжением пятничного вечера мы не думали. Бесценный выклад в жизни Геннадия. И это взаимно. Поэтому берегите друг друга.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Привет, любимая радио Алиса Плюс. А у нас тут в начале мая настолько много праздничных событий пролетело. Сегодня будем поздравлять всех, но начнем сначала. Хотели бы от всей души поздравить Татьяну и Леонида Подяженных с годовщиной свадьбы. Ох, и на свадьбе сегодня гульнем. Вот это здорово. 48 лет вы вместе. Поздравляем от души. Пожелать хотим здоровья, счастья, радости, любви. Рука об руку шагали, все сумели. Ну, все смогли. Радость и горе разделили. Все мечты наши сбылись, ваши сбылись. Будьте вместе, будьте рядом еще много-много лет. Для округи всем примером. Жизни негасимый свет. К поздравлениям этим прекрасным присоединяется племянница Виктория, ее муж Дмитрий. Матушевы, радио Алиса Плюс тоже подхватывая. Слушайте, 48 лет. Это же просто невообразимо. Татьяна, Леонид, ваша пара — это просто пример. Любовь действительно рождает чудеса, и то, сколько вы вместе друг с другом, тому доказательство. И пусть это чувство прекрасное только крепнет. Здоровья вашей семье, живите долгие-долгие годы, и пусть жизнь

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений.
1: Любимая радио Алиса Плюс, вечер добрый. Хочу этим майским вечером прекрасным поздравить внучку Иванову Наталью с наступающим днем рождения. Наталья, день рождения, то у вас завтра. Я уверена, что мы с вашей бабушкой, любимой Сренечкой, поздравим вас, собственно говоря, в юбилей. Так что пока с наступающим. Ждите самое хорошее, скоро к вам в двери постучится. Главное, будьте счастливы. И еще мы вместе с Сренечкой вас поздравляем и всех, кто имеет почетный статус. Мамочка, поздравляем с наступающим Днем Матери. Этот праздник отмечается 10 мая. Мы поздравляем вас и не только вас, как я уже сказала, всех, кто имеет этот статус замечательный. С Днем Матери, с наступающим. И завтра будем поздравлять, я уверена. Пусть сердца материнские всегда согревают любовь, забота, счастье. И ваши дети радуют своими успехами каждый день и своими улыбками. Еще одно сообщение, пожалуй, подхвачу. Алиса Плюс, здравствуйте. Добрый вечер, Юлечка. Со второй майской пятницей всех нас. С наступающим прекрасным Днем Матери. Вот почему я это сообщение подхватила. Пусть будут все счастливы. Спасибо, отличных выходных. Александра, поставьте, пожалуйста, песню Александра Малинина «Берега Александра». Послушаем обязательно. С наступающим!

рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил. Свое

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений. Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.

0: навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества, а также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политической программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: 10. Maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā. Pulksten 15. tiksies ar Landskrutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
5: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
6: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Приветики, радио Алиса Плюс. А я к вам с новостью. Вчера у моей жены Виктории был юбилей. Я с такой радостью хочу ее еще раз поздравить на весь мир. Это всегда приветствуется. Виктория, принимайте пожелания, делайте громче. Жена моя, ты так прекрасна. Когда сказала мне «здравствуй», моей звездой ты стала ясной. Сказала слово мне «согласна». С тех пор мы вместе навсегда. Бегут, спешат вперед года. Тебе сегодня 35? Я говорю тебе опять. Люблю, ценю, благодарю за ночь, за день. И за зарю, за все, что ты мне подарила. Тебе здоровья, счастья, мира. Муж Дмитрий поздравляет. Песню мы с Дмитрием выбирали не так уж и долго, но все-таки угадали. И, кстати говоря, по поводу дня рождения юбилея, вы знаете, Дмитрий, мы же прогрессивные, мы в ленте социальных сетей иногда подсматривать умеем. Виктория, видели, какая вы красивая и счастливая, и с вами нужный человек, который делает вас только краше. Ваша семья уже, кстати говоря, нам как родная, потому как мы свадьбу вашу гуляли на волнах алисовских, и столько праздников, ваш юбилей не исключение. Оставайтесь и в дальнейшем такой же счастливой и

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Ригас-2 были найдены ключи. Контактный номер телефона 654-76-815. В районе молочного комбината были утеряны солнечные очки в черном футляре. Контактный номер телефона 29-817-683. В районе Первомайки был утерян паспорт на имя Павел. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-726-737. В районе улицы Резекнес потерялся кот черно-белого окраса, отзывается на кличку Боня. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 29-808-215. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
4: Потеряли? Нашли?

Ну что, друзья мои, вот и первый час вечера пятницы на волнах радио Алиса Плюс подходит к завершению. Если вдруг вы только успели войти во вкус, скажу, что 3 часа по 60 минут у нас с вами еще имеется. Так что, если вам есть что доброго сказать, кого поздравить, чему порадоваться и похвастаться, 654-25-300 номер для звонков, или направляйте все то же самое в СМС. А мы их ловим и в мессенджерах. Номер одинаковый везде. Вайбер, WhatsApp, обычные сообщения 20 20 10.

0: поздравлений.
1: Добрый вечер. Радио «Алиса Плюс» приветствует всех вновь. И программа поздравлений, естественно, продолжается, как и будем радоваться вместе с вами, праздновать, улыбаться, слушать песни, передавать друг другу привет и делиться чем-то хорошим, теплым, согревающим. А для этого все очень просто. Напомню, номер для звонков 654-2500. Сообщение 2020-1016. Все также осталось неизменным. Пишите смело в WhatsApp, Viber и еще одна возможность. alisaplus.lv. Заходите, делитесь своими радостями, своими праздниками, событиями и планами на этот вечер и не только. И обязательно выбирайте песню, которая вам, быть может, поднимет настроение. Прямо сейчас, Любонька, будем поднимать настроение вам. С пятницы, дорогая. Хороших выходных, ярких эмоций. Ну и, естественно, не могла не прозвучать песня в исполнении Любы Успенской. Любочка, для вас. Получайте эмоции самые яркие и красочные в эти выходные.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Ветер северо-восточного направления в порывах может достигать скорости до 12 метров в секунду.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио «Алиса Плюс», добрый вечер. 5 мая совсем недавно был день рождения у моей любимой мамочки, лучшей тещи, заботливой жены и суперской бабушки Ирины Тумановской. Ирочка, принимайте пожелания, они для вас продолжаются, праздник продлевается. Спасибо за жизнь, за молитвы, терпение, за ласку и веру в нас, за любовь, за то, что твое мамоблагословение поддержит нас лучше тысячи слов. Тебя с днем рождения поздравляем, здоровья большого тебе желаем, чтобы ты все мечты, все задумки и планы могла бы легко в свою жизнь воплощать. Мамуля, любим тебя очень, родная, будь счастлива. Радость так красит тебя. Мы желаем полета души, вдохновения, тепла и уюта, и в сердце огня. Ирина, поскольку вы появились на свет в мае, что лучами солнца согретый, что является месяцем пропуском в лето, для вас как раз-таки звучит та самая красивая песня со строками от того самого Андрея Державина. С праздником вас!
2: Что однажды таю.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Только 8, 9 и 10 мая.
6: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
7: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
8: Eiropas diena Daugavpilī – tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
9: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69,
8: Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstpilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu – kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī – laikā kā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku Chillzonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību.
10: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
0: В эфире программа поздравлений.
11: Алиса Плюс, любимое радио, здравствуйте. Это с вами на связи, хоть и заочно, в сообщениях, Дмитрий Лоцики. Всех с пятницы хочу поздравить с прекрасным майским вечером. Но это далеко еще и не все. У меня родился правнук Михаил, которого зовут, но не сегодня, вы не подумаете, 6 лет тому назад. Такой классный, шустрый парень, добрый, веселый, пусть лучшие качества взращиваются в нем. Пусть будет счастлив, растет смелым, смышленным. А друзья будут настоящими. Миша, мы поздравляем с днем рождения вместе с дедушкой твоим. Пусть всегда будет отличное настроение. Мечты сбываются, этого мы всем желаем. И всегда и во всем также в пожеланиях нажелаем вам быть чемпионом. Ничего и никогда не бояться и двигаться только вперед.

0: Программа поздравлений.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений.
7: Уважаемые слушатели, а сейчас у меня для всех важное объявление. Сегодня на кожзаводе возле Гименес-центр в промежутке между центральной дверью в мясной павильон был утерян небольшой пакет зеленого цвета, в котором, внутри которого находился коричневый шелковый брючный костюм и белая блуза. Предположительно, подняли которые женщина и мужчина средних лет, около 15-30 по времени. Большая просьба вернуть за вознаграждение. Если вдруг вы слышите, то звоните на номер телефона 261-98-092. 261-98-092. Также я напомню, что больше объявлений о находках и потерях на нашем сайте alisaplus.lv, раздел «Бюро находок». Будьте внимательнее, берегите себя, свои личные вещи и постарайтесь ничего не терять. И пусть все потери обязательно найдут своего хозяина.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Алиса Плюс, здравствуйте! Могу ли я поздравить с выходными Александра и Бориса? С прекрасным вечером пятницы. Ну и с выходными, как мы уже и сказали, конечно, можно. Пусть будет теплым не только сегодняшний майский вечер. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Круг «Фамилия». Вот Александр и Борис, не знаю, кто вас поздравляет, вам виднее. Но, быть может, мы к концу этой песни все-таки выясним, что это за инкогнито.
8: Просыпаться хорошо, влюбленной, прошептав на ушко с добрым

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», здравствуйте, приятных майских всем нам выходных. Ну и пусть, что передают и ветер, и дождь на завтра, главное, душой у них мурится, а погода нам нипочем. Но, если честно, пишет Рихард, я сегодня не в развеселом настроении, хотел бы пару минут поностальгировать о своей любви. Пожалуйста, поставьте песню Леонида Агутина «Долго». Главное, Рихард, в этом деле не расклейтесь раньше погоды. Что касается погодных условий в нашем городе, завтра, 9 мая, будут дожди и небо нахмурится. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Ветер будет северо-восточным, максимально плюс 7 градусов. Ну а в воскресенье тоже какие-то тучи нарисовали. Будем надеяться на лучшее.
2: Ни одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще предусмотрена минута для важной информации. А информация в следующем. Сегодня на кожзаводе возле Гименес Центрс в промежутке между центральной и дверью в мясной павильон был утерян небольшой пакет зеленого цвета, внутри которого находился новый коричневый шелковый брючный костюм и белая блуза. Подняли этот пакет женщина и мужчина средних лет. Это все случилось около 15:30, поэтому большая просьба, если вы слышите, верните за вознаграждение. Звоните по номеру телефона 261-98-092, 261-98-092. И также напомню, что больше объявлений о находках и потерях на нашем сайте alisaplus.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Алиса Плюс, как же здорово дома! Вот такое сообщение прилетело. Печка топится, вкусные котлетки, курочка, а рядышком счастливая мама. Нина Петровна, ну теперь-то мы можем рассекретить, все тайны выдать, правда? 15-20 минут там оставалось, Александрову писали до того момента, как распростертым объятием случится, и такие они уже случились. И внучку Нина Петровна успела расцеловать, и сына обнять. Вот как вам такие сюрпризы, Нина Петровна? Для вас еще и музыкальный будет, так что обязательно дождитесь. Хорошего вам вечера. А наготовили вы сколько там всего, что голодным из-за стола не выйдет никто. Ниночка Петровна, мы желаем вам всего наилучшего. Пусть такие встречи продлевают вам настроение, продлевают вам года, а положительные эмоции укрепляют самочувствие. Это 100%.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Трансдевилс» Ландсхуд. Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
4: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena. Viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte. Tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
5: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Есть еще один привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте мой пятничный привет согревающей любимой Инессе. Инесса, если бы мы знали, от кого этот привет и какая конкретно Инесса, быть может, вы по песне узнаете. Песня «Инь-Янь», называется она «Пофиг». Инесса, от звонка которой, как написал незнакомец таинственный и ваш, судя по всему, фанат, я мерцаю, как гирлянда, если мне звонит Инесса. Может быть, даже не гирлянда, до Нового года рановато, но вот пожар внутри полыхает не на шутку. Инесса, ты нереальная. Это я все еще доношу до вас все, что здесь написано. Яркая, красивая, не такая, как все. И мне на ум прямо сейчас песня пришла. Ты одна, ты такая. Я тебя знаю, но нет. Песня будет другая, я уже ее объявила. Запускаю смело в эфир. И после таких чувств, мне кажется, нужно не просто огнетушитель, а целую пожарную бригаду вызывать. Инесса, мы надеемся, что вы слышали, и вам стало жарковато.

А вот эта вот фраза, мне кажется, это еще один гимн отдельный вечера пятницы. Все уже по колено, все пройдено, все дела завершены. Быть может, не каждый, но многие уже добрались до места назначения. Кто в гостях, кто дома, кто где. Но нас объединяет только одно. Волна 101.6 FM, радио Алиса Плюс. И я напоминаю, что еще впереди целых 2 часа, за время которых мы можем столько радостного всего сотворить. А для этого вы делитесь вашими музыкальными просьбами, вашими поздравлениями, если дата какая-то сегодня особенная. Поздравляйте, передавайте привет и заказывайте музыку 2020-1016, присылайте смс-сообщение на этот номер или дозванивайтесь 654-25-00. Владимир, ваша музыкальная заявка успеет прозвучать в этом часе. Наслаждайтесь вечером и любимыми мотивами.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Ветер северо-восточного направления в порывах может достигать скорости до 12 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.
3: Добрый вечер, Алиса Плюс. Добрый вечер, город любимый. А мы сегодня, пишет Катя, в огороде работали с самого утра. Устали, просто нет сил наших. Спасибо, если поставите какую-то песню на ваше усмотрение. Катенька, мне было бы лучше узнать все-таки, что вас могло бы порадовать, какая-то определенная песня, что-то повеселее, хотя вечер пятницы к тому и располагает. Или что-то такое более для расслабления, что-то, быть может, о любви. Вы обязательно напишите, в какую сторону музыкальную, в каком направлении нам смотреть, и мы что-то обязательно подберем. Кстати говоря, Катя, пока вы выбираете песню, слушайте, столько приложенных усилий было вами сегодня сделано, и я уверена, что вам помогал любимый ваш человек, и эти усилия будут кормить потом, наверное, всю зиму, да? Но Катя, наверное, сейчас напишет, что не было никаких посадок, и они просто косили газон, наводили порядки на даче, избавлялись от ненужного. Катенька, хорошего вам вечера, отдыхайте, вы заслужили как никто. Алиса Плюс, здравствуйте, это Галина вас беспокоит, давненько не писала. Галина, куда же вы пропали, пишите почаще. Решила написать, и раньше я частенько заказывала у вас песни Михаила Бублика, нашего с вами Юлечка любимого, и не только нашего с вами, многим нравится этот исполнитель. И поскольку, пишет Галина, цветает черемуха, разыщите, пожалуйста, будьте так добры, песню Тани Булановой, кажется, она ее поет. А давайте-ка с вами споем, Галина, только за кадром, чтобы я не позорилась. Но песня очень классная и подходящая к этому майскому сезону.

0: эфире программа поздравлений.
1: Леонову Раису будем вновь поздравлять с праздником, с днем рождения, Раиса. И на этот раз поздравляю все ваши братья, сестры присоединяются. Дорогая наша любимая сестренка, мы поздравляем тебя с днем рождения. И в этот день прекрасный мы хотим пожелать тебе необъятного счастья. Оставайся такой же невероятной, доброй, красивой. Пусть рядышком будут люди надежные. А каждый день много радости приносит, новых возможностей. Главное, помни, что мы тебя очень сильно любим. Наша дорогая сестренка, мы поздравляем тебя искренне еще раз и от души. Всей семьей хотим пожелать, чтобы жизнь была как сказка, с добрыми чудесами, мягким счастьем, невероятной удачей. Будь успешной и всегда в хорошем настроении. От сестер поздравления от Нади, Нины, Наташи. Братья присоединяются, Сергей, Саша и Стас и наша дружная алисовская радиокоманда. Поздравляем вас, Раиса, еще раз. Пусть живется с радостью и с верой, что лучшее оно впереди.

0: Illes ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.

Не дошло, напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня, дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот девчонка.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум. Home, в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
6: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
7: 22 30 72 16.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
9: А напомню-ка я всем и освежу в памяти своей наши контакты. По-прежнему до 9 вечера, напомню, принимаются все ваши теплые сообщения, направляйте которые на номер 2020-1016 или дозванивайтесь в прямой эфир и поздравляйте еще и таким образом. 654-2530. Алиса Плюс, доброго вечера. Алиса, здравствуйте. Хочу заказать песню для своей девушки. Ирине от Андрея прямо сейчас привет. Направляется Ирина. Видимо, глядя на вас, Андрею хочется подарить вам целые цветочные поля. И в конкретном случае для вас прозвучит песня Юры Шатунова про те самые белые розы. Хорошего вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Добрый вечер, Юльчик. Прекрасная передача. Спасибо вам за вечер этот. И он еще не заканчивается. Огромное спасибо вам за такие хвалебные отзывы в адрес нашей радиостанции. А можете передать Тонечке привет от друзей из Риги, из столицы. Тоня, ваши друзья, имея какой-то универсальный особенный календарь, сегодня вас не просто с пятницей и с выходными поздравляют, а еще и с днем перешагивания через ступеньку. И вот они пишут: раз ступенька, два ступенька, будет лесенка. Это детский взгляд. И того, кто в душе остается ребенком, очень просто на самом деле отличить. Иногда этот человек скачет через ступеньки, при этом с такой легкостью. И главное найти обход во всем. Веселый, интересный. И подход будет

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующее сообщение подхватили мы из Англии. Алиса Плюс, здравствуйте, пишем вам как раз-таки отсюда. И так соскучились по дому, по родным улицам, по нашим людям, по встречам, которые не заменит ни одна страна этого мира. Очень ждем момента, когда снова сможем обнять друзей из Даугавпилса и всех, кто дорог сердцу. Всем из Латвии привет! А сегодня у нас особенный теплый семейный, мы бы сказали, вечер. Мы собрались всей семьей, и это бывает настолько редко. В такие моменты особенно понимаем, что семья – это самое ценное, что есть, в принципе, у человека. Это место, где тебя любят, ждут просто за то, что ты есть, и пусть у каждого. Рядышком сегодня, по возможности, будет кто-то родной и близкий. А еще хотелось бы пожелать всем замечательных выходных. Берегите друг друга, чаще звоните близким, находите время на объятия, теплые пожелания и слова. Ведь именно из этого складывается человеческое счастье. Алисонька, поставьте, пожалуйста, для всех нас, для всех друзей, для всех, кто дома и далеко от него находится, для всех слушателей песню «Марселя Абба» называется. Песня, кстати говоря, у нас есть. Очень жаль, что я не вижу, от кого это послание прилетело. Надеюсь, что вы дополните это душевное послание, чтобы все родные, близкие из Даугавпилса и не только узнали. Напишите хорошо, тем более номер вы знаете. А я напомню всем, что до 9 вечера принимаются ваши сообщения. Номер 202010.

0: больше нет. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Какой-то вечер пятницы сегодня необычайно душевный. Именно вот в таком ключе он складывается. И следующая музыкальная заявка, которая поступила на песню, она тоже не развеселая. И мне кажется, от нее столько может быть разведено сырости вокруг. Но я не могу отказать в вашем желании. Инара попросила песню «Валерии». Именно она исполняет ее название, которое, чтобы все было хорошо. И каждый подумает о своем, каждый вспомнит своих. Инарочка, спасибо за ваш музыкальный выбор. Больше ничего не скажу.
2: Я хочу помолчать на луне, где никого нет, и никто не стучится в дверь, потому что

0: чтоб было хорошо, чтоб было хорошо у тебя.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
2: СМС

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Всем здравствуйте, радио Алиса и вашему коллективу, и слушателям. Всем хотелось бы передать привет, поскольку мы успеваем своим родным и близким. Ермолаевым, Старцевым, Урбаном, Петровым. Скажите, что я их очень всех сильно люблю. Это Елена Ермолаева написала. И, конечно, хотелось бы отдельно сказать мамочке своей, как сильно я ее люблю. Леночка, самая-самая золотая на свете. Героиня моя. Мое золото. Ну и, конечно, золотое сердце от Стаса Михайлова не может не прозвучать. Поэтому дождитесь обязательно. Ага, кто-то еще нам написал, прежде чем песня зазвучит, еще одно сообщение открою. А здесь написано «Привет, Янис, у тебя?» А вы знаете, во-первых, добрый вечер. А во-вторых, Янис к нам пока еще не заходил. Скорее всего, вы ошиблись контактом, вы пишете на радио 20-20-10-16. Наверное, не туда написали, но если Янис вдруг объявится до 9 часов вечера, мы вам обязательно дадим об этом знать.

Слушайте, сколько в завершении часа последнего на сегодня в программе поздравлений прилетело заявок. И главное, все как один говорят: Юлечка, поставьте что-то на ваш выбор. А на мой выбор я пока буду думать. Мне кажется, уже завершится передача наша с вами пятничная, развеселая. Если вдруг вам все-таки что-то определенное хотелось услышать, вы дайте знать 20-20-10-16. Хотя бы, как я уже и сказала, в каком направлении смотреть. Есть еще одно послание. И, кстати, вот сообщение прилетело от Яниса. Но, Янис, слушайте, мы, наверное, не вас разыскиваем. Все-таки там был вопрос, Янис у нас или не у нас. Это уже другой Янис, и он попросил песню в исполнении группы кино «Группа крови». И я скажу, что была еще одна заявка от Владимира. И я уже написала Янису об этом, что вот был, оказывается, такой звоночек, что не только вам нравится творчество группы кино. И Янис говорит: подождите, а может быть, это мой брат вам звонил? Слушайте, ну если Володя ваш брат Янис, и наоборот, это, конечно, совпадение. Мы не знали о таких родственных связях. Хорошего вам вечера, Володь, вы это или не вы? Мы с Янисом вам желаем, чтобы вы сделали громче звук, и вместе вот сейчас прослушаем, а я пойду пока посмотрю, какие заявки еще прилетели.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот только удочку с вопросом о том, какая песня прозвучит, закинь, и сразу рыба мечты, как в песне той, да, и только ты, рыба моей мечты, она выловится. Аллочка, вам приятного прослушивания. Дима Билан хоть и в этом часе и пел, да, один, но с Мари Краймбрери его еще не было.

Юльчик, спасибо за эфир. Еще услышимся. Конечно, услышимся. Я вижу все эти классные сообщения хвалебные, которые говорят только об одном, что я, Юля Сергачева, не просто в удовольствие провела вечер пятницы в вашей компании, а это было взаимно, и это здорово и бесценно. Друзья, пусть выходные пройдут у вас не так уж и быстро, размеренно, тихо. А у кого-то, возможно, и плодотворно. Ну, а мы с вами услышимся завтра в 17:00 на волнах радио «Алиса Плюс». Пока и до завтра.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā. Yeah.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио «Алиса плюс».
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

собрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

106 FM. Алиса Плюс.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

107.6 FM. Алиса Плюс.